0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Ремгидромета, в понедельник во Владивостоке переменная облачность без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Картинки мира» на радіо Монте-Карло.
1: Парк «Фюрстенлагер». Государственный парк «Фюрстенлагер» раскинулся в живописной долине близ немецкого города Бенсхайм. Когда-то эти земли были летней резиденцией ландграфов и великих герцогов Гессен-Дармштадтских. Сердце «Фюрстенлагера» — величественный замок, чьи стены хранят отголоски прошлого. Его залы, когда-то служившие местом придворных приемов и торжеств, сегодня переделаны в исторический музей. Туристы могут отправиться на экскурсию по замку и познакомиться с культурой и бытом высшего общества эпохи Просвещения. Замок окружен ландшафтным парком в английском стиле. Витиеватые дорожки, укромные уголки и живописные пруды создают атмосферу умиротворения и гармонии. Часть строений на территории Фюрстенлагера используется как административное здание. Другие были бережно переоборудованы в музеи, которые открыты для посещения. Здесь, так же, как и в историческом музее замка, можно заглянуть за кулисы придворной жизни Германии. Например, полюбоваться изящной архитектурой старинных часовен и их богатым внутренним убранством. В 1987 году парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
1: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
2: Ура!
3: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
1: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
4: Что это?
5: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
4: И монтаж.
5: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
4: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Radio One. Monte Carlo. I'll never be happy now. Don't worry. Be happy. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке продолжается рейтинговое голосование среди территорий, которые важно благоустроить в первую очередь в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Одна из таких территорий – сквер в районе улицы Ильичева, 14-16. Это пологая территория с протоптанными дорожками, соединяющими жилые дома и магазины. Как сообщают в мэрии, если территория войдет в число победителей, то проект благоустройства разработает с учетом мнения местных жителей. Отдать свой голос – можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру до 12 июня. Один из двух работающих во Владивостоке каршеринговых сервисов устроил распродажу своего автопарка. На сайте Дром появилось сразу 50 объявлений о продаже машин компании «Росгидро Каршеринг», запустившей свой сервис «Грин Краб» в приморской столице 4 года назад, передает Вейл.ру. Электромобили, именно они составляют парк компании, продают по цене от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом сервис продолжает работать. Продавцы по телефону говорят, что распродажа – предвестник закрытия. Но официально в компании это пока не подтверждают. И просят не делать из этого инфоповод. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в понедельник во Владивостоке переменная облачность без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого снимать бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после...
2: Телефон 205-60-60.

0: нагрузка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
1: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
2: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
3: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Радио Монте-Карло.

0: счастливой жизни. На радио Монте-Карло.
1: Пура вида.
0: Выражение «пура вида» в Коста-Рике можно услышать повсюду и по 100 раз на дню. Распространено оно не меньше, чем «как дела», и дословно переводится как «чистая жизнь». «Пура вида» символизирует оптимизм, веру в будущее и хорошее настроение вопреки обстоятельствам. Такое душевное состояние костариканцы считают основой для счастья. Жители Коста-Рики отмечают, что «пура вида» — квинтэссенция гармонии с собой и миром. Эти слова заключают в себе умение довольствоваться малым и радоваться мелочам, ценить простоту и естественность повседневной жизни, скромность, радость, гостеприимность, смирение и отказ тратить силы на то, что не входит в сферу вашего влияния. Широко использоваться это выражение стало в 50-е годы, после выхода на экраны мексиканского фильма с одноименным названием. Главный герой несколько раз за фильм произнес эти слова. Сегодня «пура вида» превратилась в официальный слоган Коста-Рики, и местные жители всеми силами стремятся соответствовать. Костариканцы и в самом деле живут в расслабленном ритме и совершенно спокойно относятся ко многим вещам, которые бы запросто выбили почву из-под ног у жителей других стран. Им вообще присуща нотка фатализма. Будь что будет, а если что, все в жизни можно поправить. В итоге именно чистой жизни Коста-Рика обязана тем, что регулярно занимает высокие позиции в рейтинге самых счастливых стран не только Латинской Америки, но и мира.
2: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете

0: Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в понедельник во Владивостоке переменная облачность без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого снимать бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
6: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
9: Что это?
10: Это сезонный грандиозный ценопад в Метеовосток. Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
9: и монтаж.
10: Успей до конца месяца. Метеовосток. Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
9: Метеовосток. Наша цель – ваш комфорт.
11: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
12: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
13: Это не художественная галерея. Нельзя.
14: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
15: Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
18: Музыка весны на радио Монте-Карло.

ТикТоке 243-15-55. Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026 года. Имеются ограничения по уровню организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Сейчас как сотрудников ищете?
16: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
17: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
18: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
19: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
21: Bubble, bam, boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a

0: Ба-бам-бум.
1: Монте-Карло. Радіо Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
3: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
2: «Планета упаковки».
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
6: А чем так вкусно пахнет?
7: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
6: А мне хватит?
7: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
8: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
9: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
12: Вы слушаете Радио

0: Реклама.
1: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
4: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
3: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
5: Что это?
6: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
5: И монтаж.
6: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
5: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
7: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас «Романтик». Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
8: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
9: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок на морском вокзале Сан-Франциско.
2: В солнечном Сан-Франциско на набережной Эмбаркадеро находится паромная станция Ferry Building 1898 года постройки. Главной особенностью здания стала часовая башня высотой 75 метров. Архитектор спроектировал ее по образу колокольни Хиральда в Испании, одного из самых известных памятников мавританской архитектуры. Сегодня Ferry Building — это настоящая кулинарная Мекка. На первом этаже открыто множество магазинчиков с местной продовольственной продукцией, а на площади у бывшего порта работает фермерский рынок под открытым небом. Местные торговцы привозят свои товары три раза в неделю. По вторникам и четвергам прилавки размещают перед зданием, а по субботам — на задней площадке с видом на залив. Рынок работает только в первой половине дня до 14 часов, поэтому его первыми посетителями становятся повара. Им надо успеть купить все самое свежее для своих ресторанов. Говорят, по субботам здесь даже можно встретить именитых шеф-поваров, местных звезд от кулинарии. От изобилия продуктов и готовых блюд в Ferry Building буквально разбегаются глаза. Здесь можно купить фрукты, морские деликатесы, мясо животных, выращенных на местных фермах, и насладиться ароматной выпечкой за чашкой кофе. Или попробовать диковинную продукцию от кулинаров со всего мира. Сырные кексы, шоколад с одуванчиком, ямайские лепешки и испанские пирожки эмпанадос со всевозможными начинками. Любителям необычных десертов точно понравится мороженое фирмы «Хамфри с Локом». В лавке продают шарики со вкусом арахисовой пасты с шоколадным печеньем, фуа-гра, вьетнамского кофе в синей бутылке и миндаля в глазури. Наверное, здесь есть все вкусы. И даже те, которых не существует в природе.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов. Упаковка для цветов.
5: Агианский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-78-75.
4: Планета упаковки.
6: А чем так вкусно пахнет?
7: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
6: А мне хватит?
7: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
8: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
9: Каким должен быть ваш мужчина?
10: Сильным, ухоженным, красивым.
9: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
10: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
9: Telegram Beauty Club.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
13: Радио Монте-Карло.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на Радіо Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки личным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным премгидромета, в понедельник во Владивостоке переменной облачности без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Льюис Кэрролл в России. Льюиса Кэрролла знают прежде всего как автора приключений Алисы в «Стране чудес». Но есть в его наследии совершенно необычное произведение – «Дневник путешествия в Россию». Это не художественная книга, не сказка и не фантазия, а подлинные записи автора, сделанные во время его единственной заграничной поездки. Дневник Кэрролл вел для памяти, не предполагая публикации. И именно эта непритязательность делает текст таким живым. В нем меткие характеристики, неожиданные наблюдения, бытовые подробности, которые мог заметить только внимательный и талантливый рассказчик. А вот реальная история, стоящая за этим текстом, сама по себе заслуживает отдельного описания. Чарльз Лютвидж Доджсон, оксфордский преподаватель математики и автор сказки об Алисе, выпущенной под псевдонимом Льюис Кэрролл в 1864 году, отправился в Россию через 3 года после выхода книги. Повод был вовсе не литературный. Его друг, преподобный Генри Лиден, предложил Кэрроллу совершить поездку в Российскую империю в качестве церковного посланника. Формально миссия состояла в укреплении богословских контактов между англиканской и православной церквями. К тому же именно в 1867 году глава Русской православной церкви, митрополит московский Филарет, отмечал 50-летие пасторского служения. Визит выглядел более чем уместным. Кэрролл, будучи также диаконом, согласился и отправился в свое первое и единственное зарубежное путешествие. Петербург поразил его широкими улицами, яркими вывесками и величием храмов. Под Москвой он ночевал в трактире, где пытался объясниться с хозяином без единого общего слова. В результате этого разговора в дневнике появилось русское слово «монстр» — «защищающихся», которое у Кэрролла состояло из 30 букв и, по его мнению, было не под силу произнести ни одному англичанину. При себе у Кэрролла был разговорник. С его помощью он договаривался с извозчиками и даже торговался. Он успел побывать в Нижнем Новгороде, ездил вторым классом, спал на полу вагона, скучал в русском театре, но восхищался актерами. А русская еда, к его собственному удивлению, пришлась ему по вкусу. Так родился дневник. Одновременно документ эпохи и искреннее живое путешествие любопытного человека, который увидел Россию такой, какой она была в 1867 году и описал ее не как писатель-сказочник, а как внимательный наблюдатель. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ядер в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
2: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
4: Радио Монте-Карло.

0: О, ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протоколы об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморье» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в понедельник во Владивостоке переменные облачности без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
7: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
8: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выпущенной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: Маленькі міра на радіо Монте-Карло.
1: Парк Ватнайюкюдль.
2: Національний парк Ватнайюкюдль считається крупнейшим національним парком Западной Европы. Он занимает площадь около 12 тысяч квадратных километров, а это почти 14% от общей территории Исландии. Уникальность национального парка Ватнайюкюдль заключается в невероятном разнообразии его ландшафтов. Реки, вулканы, лагуны, водопады, болота и горы. Природа здесь выглядит иногда даже сюрреалистично. Но самая главная достопримечательность парка – это ледник с одноименным названием, который занимает около 8 тысяч квадратных километров. Чаще всего путешественников поражает ярко-синий оттенок ледника. Такие чудеса легко объяснить физикой. Лед отражает синие лучи солнечного спектра. В парке проходит множество автомобильных туров и экскурсий. На севере парка туристы могут увидеть обширное Нагорье, которое разделяют ледниковые реки. Здесь же находятся вулканы Аскья, Кверкфьёль и Снаффел. Восточную часть парка занимает обширная вулканическая пустыня. Над ней возвышается гора Хердубрейд, которую исландцы прозвали «Королевой гор» из-за ее крутых склонов. Участники лунной экспедиции по программе «Аполлон» даже выбрали эту гору и ее окрестности для своих тренировок. А в 1908 году одному из альпинистов удалось покорить склоны Хердубрейда. С того момента гора стала желанной целью спортсменов, приезжающих в Исландию. Над черными песками реки Скейдарау, которая берет свое начало в леднике Ватнайюкюдль, возвышается лесистая местность Скафтафетль, защищенная льдом. Эти пейзажи называют самым кинематографичным местом. Здесь снимались фантастические картины «Прометей» и «Звездные войны».
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является поездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке – 243-15-55.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
5: Здравствуйте, меня зовут Софи Эсбекса, специально для радио Монте-Карло.

0: безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Приморский баскетбольный клуб «Динамо» уступил темп «Сумс» со счетом 69-89 в последнем матче утешительного тура за 5-8 места российской суперлиги. Приморская команда под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Никиты Богданова одержала одну победу в трех матчах и завершила сезон на 8-м месте. «Динамо» стал лидером регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф проиграл Новосибирску, который попал в четвертьфинал через стадию плей-ин. Официальное закрытие баскетбольного сезона во Владивостоке пройдет в субботу. 10 мая в Фетисов-арене в рамках благотворительной встречи динамовцы сразятся с сильнейшим любительским клубом России – баскетбольным клубом «Московский». Об этом рассказывает «Вейлрол». Во Владивостоке два подземных перехода на пересечении Светланской с Океанским проспектом и Люцкой недавно покрасили, причем поверх гранитной плитки, которая, казалось бы, ни в каком покрытии не нуждается. Оформленные арт-объектами, фактурным бетоном стены входных групп сейчас тоже красят. В мэрии оперативно это решение не объяснили, передает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Погода на радио Монте-Карло.
2: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: Это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
6: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода. Реклама.
7: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
8: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
9: А слона не хотите? Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Что это?
14: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
13: И монтаж.
14: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
13: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
15: На каникулы, семья. Вместе едем на моря.
16: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК Тур.
15: ВДК Тур. Звоните 2-9-3-0-85.
17: А чем так вкусно пахнет?
18: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
17: А мне хватит?
18: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
19: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
20: О чем мечтают женщины?
21: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
20: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
21: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
20: Telegram Beauty Club.
22: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
23: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
1: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-78-46-26-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции, правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Звук – это музыка.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
5: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Что это?
7: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
6: и монтаж.
7: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
6: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
8: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
9: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
10: Серебряный ключ и Шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
11: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
12: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов. Упаковка для цветов.
13: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
12: «Планета упаковки».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
15: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Приморский баскетбольный клуб «Динамо» уступил темп «Сум» со счетом 69-89 в последнем матче утешительного тура за 5-8 места российской суперлиги. Приморская команда под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Никиты Богданова одержала одну победу в трех матчах и завершила сезон на 8-м месте. «Динамо» стал лидером регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф проиграл Новосибирску, который попал в четвертьфинал через стадию плей-ин. Официальное закрытие баскетбольного сезона во Владивостоке пройдет в субботу, 10 мая, в Фетисов-арене. В рамках благотворительной встречи динамовцы сразятся с сильнейшим любительским клубом России – баскетбольным клубом «Московский». Об этом рассказывает Вейл.ру. Во Владивостоке два подземных перехода на пересечении Светланской с Океанским проспектом и Людской недавно покрасили, причем поверх гранитной плитки, которая, казалось бы, ни в каком покрытии не нуждается. Оформленные арт-объектами, фактурным бетоном стены входных групп сейчас тоже красят. В мэрии оперативно это решение не объяснили, передает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
6: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
9: А чем так вкусно пахнет?
10: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
9: А мне хватит?
10: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
11: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
12: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
13: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
14: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
8: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: Рибейра оказалась в руинах. Тем не менее, событие, в прямом и переносном смыслах потрясшее Европу, дало жизнь многим объектам, которые сегодня считаются основными достопримечательностями португальской столицы. Одно из таких мест – кафе «Мартинью да Аркада». Это заведение находится на Праса ду Комерсио, площади, на месте которой раньше как раз и стоял королевский дворец. После землетрясения монаршую резиденцию решили не восстанавливать, а на ее месте устроили площадь, на которой получили прописку всевозможные торговые заведения и учреждения. В ряду этих учреждений рядом с Триумфальной аркой в 1778 году и угнездилось небольшое кафе под названием «Кафе Дужелу». Подавали в нем охлажденные напитки и мороженое. Также владелец кафе считался официальным поставщиком королевского двора. За последующие два века менялись владельцы, менялись и названия, но неизменно в заведении продолжали подавать мороженое и напитки. В 1845 году кафе приобрел некто Мартинью Родригеш. Он решил сделать свое кафе лучшим в Лиссабоне, а заодно, следуя традиции своих предшественников, поменял и название. Заведение стало называться «Кафе Мартинью». Впрочем, такое название носил и еще один ресторан предпринимателя. И тогда народ, чтобы отличить одно заведение от другого, стал называть кафе на Прасу ду Комерсио «Мартинью да Аркада», что значит «Мартинью рядом с аркой». За долгие годы существования в этом месте побывали многие известные личности португальской истории и литературы. А у писателя Фернандо Песоа там даже был свой собственный, всегда забронированный стол. Кафе «Мартинью да Аркада» — старейшее в Лиссабоне, и оно заслужило право считаться настоящей достопримечательностью. Поэтому там всегда полно туристов. Хотя заранее бронировать столик совсем не обязательно. Сегодня в нем подают не только мороженое, как раньше, но и вполне обычную еду. Причем порции, как это часто бывает в португальских ресторанах, огромные.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира –

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Мартинью да Аркада.
2: В ноябре 1755 года близ берегов Португалии произошло событие, которое навсегда изменило облик Лиссабона – знаменитое Лиссабонское землетрясение. Часть города, включавшая королевский дворец

0: Радио Монте-Карло.
1: I could stay awake just to hear.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
6: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
5: «Планета упаковки».
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
9: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: А вы когда-нибудь мечтали
12: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
13: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
12: Телеграм Beauty Club.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
16: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
17: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода. Реклама.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Кто-то говорит, что Rolls-Royce это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
7: На каникулы семья! Вместе едем на моря!
8: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
7: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
9: Серебряный ключ и Шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
10: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
11: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
12: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
13: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Что это?
9: Это сезонный грандиозный ценопад в Метеовосток. Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
8: и монтаж.
9: Успей до конца месяца. Метеовосток. Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
8: Метеовосток. Наша цель – ваш комфорт.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: Вы слушаете

Radio Monte Carlo.

0: Balla morena.
1: Monte Carlo.
2: Команда.
1: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
4: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
5: Закрытая территория.
4: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
5: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
4: В шаге от дома детский сад, школа.
5: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
4: Звоните 202-95-78.
5: 202-95-78.
6: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

I look into this.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я присваивала все, что когда-либо слышала. Но больше всего я украла у труп. Элла Фицджеральд.

Кухня джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Самое замечательное в музыке – это то, что она дает простор для фантазии, а исполнителю всегда хочется, чтобы слушатель нашел в песне что-то свое. И если ты отдаешь все сразу, это убивает воображение. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Реклама.
2: На каникулы семья! Вместе едем на моря!
3: Ура!
4: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК Тур.
2: ВДК Тур. Звоните 2-930-85.
5: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
4: Реклама.
5: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «Сити-комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
7: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
10: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
11: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
12: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
13: Стильные кухни и мебель от «White Kitchen». Высокое качество, каждый проект особенный. «White Kitchen». Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
14: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
15: А слона не хотите? Нельзя.
16: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
17: Моя квартира, мои правила.
18: Застройщик ООО «СЗ-проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Что это?
20: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
19: И монтаж.
20: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
19: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
4: Реклама.
21: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
22: Проектное финансирование ВТП ПАО. Застройщик АО «Прайм Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
2: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
7: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
8: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В меню хинкали целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в хинкали. Улица Светланская.
8: Обнаружение. Срочно доставьте его в лабораторию.

0: Хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
1: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
2: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
1: «Планета упаковки».
3: Каким должен быть ваш мужчина?
4: Сильным, ухоженным, красивым.
3: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
4: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
3: Telegram Beauty Club.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
7: Новости на «Радио Монте-Карло».
8: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Примтеплоэнерго приступила к поэтапному завершению отопительного сезона. Подачу тепла прекратили 82 котельных из почти 600 в 4 муниципалитетах на территории Приморья. На сегодня полностью завершен отопительный сезон в Хасанском муниципальном округе. В Арсеньевском городском выведены из строя 4 котельные, но теплоснабжение объектов соцкультбыта продолжается. Подача тепла прекращена в Черниговском муниципальном округе. В Находкинском городском округе отопительный сезон завершен частично. На остальных территориях теплоснабжение прекратится после издания распоряжений глав муниципалитетов. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. Спустя 3 года после начала масштабной перекладки теплосетей во Владивостоке компания «СИП-Энергомаш» все еще не завершила восстановление на десятках улиц. Замену труб выполнили весьма быстро, а вот благоустройство подрядчик мэрии все еще не завершил. И кажется, что этого в полной мере уже никогда и не случится. На компании многочисленные штрафы за срыв сроков, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
9: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
10: Закрытая территория.
9: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
10: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
9: В шаге от дома детский сад, школа.
10: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
9: Звоните 202-95-78.
10: 202-95-78.
9: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
8: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
11: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
12: Это же дорого, снимали бы и дальше.
11: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
13: Сердце квартала.
14: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Погода.
15: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса,

0: и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
3: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете Упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
4: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
3: Планета Упаковки.
5: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
6: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
12: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
13: Нет! В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
14: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Реклама.
17: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
18: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
19: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
20: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО Prime Group. Проектная декларация на nash.dom.rf.
21: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19:00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
22: Что это?
23: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
22: И монтаж.
23: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
22: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
24: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
0: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В меню хинкали целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
3: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор НАУ «Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
4: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника «Бьюти Клаб». Город Владивосток, Авроровская, 30.
25: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
27: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
26: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Новости на «Радио Монте-Карло».
28: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Примтеплоэнерго приступила к поэтапному завершению отопительного сезона. Подачу тепла прекратили 82 котельных из почти 600 в 4 муниципалитетах на территории Приморья. На сегодня полностью завершен отопительный сезон в Хасанском муниципальном округе. В Арсеньевском городском выведены из строя 4 котельные, но теплоснабжение объектов соцкультбыта продолжается. Подача тепла прекращена в Черниговском муниципальном округе. В Находкинском городском округе отопительный сезон завершен частично. На остальных территориях теплоснабжение прекратится после издания распоряжений глав муниципалитетов. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. Спустя 3 года после начала масштабной перекладки теплосетей во Владивостоке компания СИП «Энергомаш» все еще не завершила восстановление на десятках улиц. Замену труб выполнили весьма быстро, а вот благоустройство подрядчик мэрии все еще не завершил. И кажется, что этого в полной мере уже никогда и не случится. На компании многочисленные штрафы за срыв сроков, рассказывает Wail.ru. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
29: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
30: Закрытая территория.
29: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
30: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
29: В шаге от дома детский сад, школа.
30: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
29: Звоните 202-95-78.
30: 202-95-78.
29: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
28: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
31: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
32: Это же дорого, снимали бы и дальше!
31: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
33: Сердце квартала!
34: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода.
6: Реклама.
7: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
8: Это тебе не спортзал, нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
13: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
14: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
17: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
15: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
6: Реклама.
18: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать.
34: Застройщик ООО «СС Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
6: Новости на радио Монте-Карло.
28: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протоколы об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки личным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
29: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
0: Закрытая территория.
29: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
0: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
29: В шаге от дома детский сад, школа.
0: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
29: Звоните 202-95-78.
0: 202-95-78.
29: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
28: Спонсор выпуска — общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
31: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
32: Это же дорого снимать бы и дальше!
31: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60. Сердце квартала.
34: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Погода.
2: Реклама.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 13 мая премьера сезона «Опера. История Каи и Герды. Сказка о дружбе, растопивший лед». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Реклама.
6: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
7: Что это?
8: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
7: и монтаж.
8: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Новости на радио Монте-Карло.
9: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрукле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
10: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
11: Закрытая территория.
10: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
11: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
10: В шаге от дома детский сад, школа.
11: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
10: Звоните 202-95-78.
11: 202-95-78.
10: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
9: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
12: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
13: Это же дорого, снимать бы и дальше.
12: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
14: Сердце квартала.
3: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода.
15: Реклама.
16: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни.
14: жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
15: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 05 02.
16: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
17: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
18: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
19: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
20: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
19: «Планета упаковки».
21: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
22: Реклама.
23: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
22: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
3: Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
24: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит 1 000 000. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
25: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
26: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
27: А чем так вкусно пахнет?
28: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
27: А мне хватит?
28: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
29: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
30: В меню «Хинкали» целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
31: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
3: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
22: Реклама.
14: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк».
0: Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома, Sequoia парк создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
1: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО Prime Group. Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Что это?
2: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
1: И монтаж.
2: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
1: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: О чем мечтают женщины?
9: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
8: Это легко решается с аппаратом Tesla Former в Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
9: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
8: Telegram Beauty Club.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
12: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
14: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
15: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: А чем так вкусно пахнет?
17: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
16: А мне хватит?
17: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
18: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
19: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
7: Ура!
2: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
19: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
10: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
4: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
1: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
3: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
8: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
3: «Планета упаковки».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Новости на радио Монте-Карло.
20: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрукле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморье» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
21: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
22: Закрытая территория.
21: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
22: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
21: В шаге от дома детский сад, школа
22: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
21: Звоните 202-95-78.
22: 202-95-78.
21: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
20: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
23: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
24: Это же дорого, снимали бы и дальше!
23: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
25: Сердце квартала!
26: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш.РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погода.
27: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать.
28: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
29: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
30: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
31: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
32: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
33: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
27: Реклама.
0: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
0: Новости на радио Монте-Карло.
3: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передает Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморье» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
4: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
5: Закрытая территория.
4: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
5: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
4: В шаге от дома детский сад, школа.
5: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
4: Звоните 202-95-78.
5: 202-95-78.
6: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
3: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
7: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
8: Это же дорого, снимали бы и дальше!
7: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
9: Сердце квартала!
10: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
11: Реклама.
12: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
13: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
11: Реклама.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 10 мая романтический балет «Жизель» о любви, которая сильнее смерти. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Реклама.
6: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
7: Проектное финансирование ВДП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
9: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
10: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
11: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
12: А слона не хотите? Нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
14: Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Реклама.
16: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
15: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 0502.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Новости. На радио Монте-Карло.
18: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают в Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки личным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
19: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
20: Закрытая территория.
19: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
20: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
19: В шаге от дома детский сад, школа.
20: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
19: Звоните 202-95-78.
20: 202-95-78.
21: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
18: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
23: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
24: Это же дорого, снимали бы и дальше!
23: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
25: Сердце квартала!
26: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Погода.
27: Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство «Каруна Рековерри». Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
28: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
17: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
19: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в ТУГИС. «Аист ДВ».
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
3: А вы когда-нибудь мечтали
4: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
5: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
4: Телеграм Beauty Club.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: Реклама.
12: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Гагарина 110, 547, 605, 1196.
14: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае и...
11: Реклама.
12: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Гагарина 110, 547, 605, 1196.
14: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до...

0: больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущество со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВДП ПАО. Застройщик АО Prime Group. Проектная декларация на nash.dom.rf.
1: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
4: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
5: Что это?
6: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
5: И монтаж.
6: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
5: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
7: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
8: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
9: Агианский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
8: «Планета упаковки».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: Новости на радио Монте-Карло.
12: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрукле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
13: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
14: Закрытая территория.
13: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
14: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
13: В шаге от дома детский сад, школа.
14: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
13: Звоните 202-95-78.
14: 202-95-78.
13: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
12: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
15: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
16: Это же дорого, снимали бы и дальше!
15: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5%. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.

0: Застройщик ООО «Сезетин Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода. Реклама.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «Сезе Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте нашчехов.рф.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
9: Это тебе не спортзал, нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
13: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
14: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
15: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
16: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
17: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
1: Реклама.
19: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
20: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
21: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
11: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
23: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
22: «Планета упаковки».

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
3: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
4: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
5: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
6: Ура!
7: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
5: ВДК-тур. Звоните 2-9-00-85.
8: Что это?
9: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
8: И монтаж.
9: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
8: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
10: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
11: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
12: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Новости на радио Монте-Карло.
17: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрукле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Mail.ru. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
18: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
19: Закрытая территория.
18: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
19: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
18: В шаге от дома детский сад, школа.
19: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
18: Звоните 202-95-78.
19: 202-95-78.
20: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новости. Погода. на радио Монте-Карло.
17: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
6: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
21: Это же дорого снимали бы и дальше.
6: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
22: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
23: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Погода.
24: Реклама.
25: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
23: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Что это?
9: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
8: И монтаж.
9: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
8: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
5: На каникулы семья. Вместе едем на моря.
7: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
5: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
26: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
23: Вход бесплатный 18+. Организатор «Мау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
27: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
28: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
16: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
29: Реклама.
30: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. Секвойя Парк. Создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
23: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
31: Акция действует.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
0: Новости на «Радио Монте-Карло».
4: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на достройку многострадальной школы на Патрокле во Владивостоке. Московскую компанию не допустили к торгам якобы из-за отсутствия документов, подтверждающих соответствующий опыт подрядчика. Антимонопольная служба указала, что все документы у заявителя были в порядке, поэтому теперь протокол об итогах закупки, в котором оставался единственный допущенный участник, аннулируют. А рассматривать заявки будут заново, передают Вейл.ру. Финансирование речных пассажирских перевозок в Хабаровском крае в этом году предусмотрено в объеме более 440 миллионов рублей. Об этом рассказывает РБК «Приморье» со ссылкой на правительство региона. В предстоящую навигацию этого года, которая открывается 1 мая, в Хабаровске планируется сохранить объем пассажирских перевозок на уровне прошлого года – 58 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра транспорта края Олег Киндяев. Он напомнил, что министерство ежегодно организует сезонные пассажирские перевозки речным транспортом по 6 краевым маршрутам в период навигации с мая по октябрь. В Хабаровске действуют 3 маршрута. В Комсомольске-на-Амуре также организованы 3 маршрута. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
5: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
6: Закрытая территория.
5: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
6: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
5: В шаге от дома детский сад, школа.
6: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
5: Звоните 202-95-78.
6: 202-95-78.
7: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости. Погода на радио Монте-Карло.
4: Спонсор выпуска — общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
8: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
9: Это же дорого, снимали бы и дальше!
8: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
10: Сердце квартала!
11: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
12: Реклама.
13: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
14: Это не художественная галерея. Нельзя.
15: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
16: Моя квартира, мои правила.
17: Застройщик ООО «СЗ Проект С-41». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Приморская сцена Мариинского театра представляет. 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсин. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
19: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
10: Реклама.
12: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
19: Застройщик ООО «Сазити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
10: Реклама.
21: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
22: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» — твердый и «ярык» — расщелина. Главная особенность Кату Ярыка — резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей — полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа. Чудеса света на радио Монте-Карло. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: О, умный ритейл. Москва, Баклажесть, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш.
8: Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода – приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
2: Вход бесплатный 18+. Организатор «НАУ Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
7: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
8: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
10: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
11: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
10: «Планета упаковки».
12: Каким должен быть ваш мужчина?
13: Сильным, ухоженным, красивым.
12: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
13: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
12: Telegram Beauty Club.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. В Приморском крае этой весной наибольший спрос работодателей пришелся на специалистов массовых профессий, прежде всего в сфере продаж и обслуживания. При этом самые востребованные вакансии не всегда предполагают самые высокие доходы, рассказывает РБК Приморья со ссылкой на данные hh.ru. Наибольшее число вакансий в регионе открыли для менеджеров по продажам и работе с клиентами. На втором месте продавцы-консультанты и кассиры, на третьем – курьеры. В число наиболее востребованных также вошли водители, бухгалтеры, разнорабочие, электромонтажники, кладовщики, повара и логисты. Несмотря на высокий спрос, уровень оплаты по массовым профессиям часто остается умеренным. Например, продавцам предлагают в среднем 61 тысячу рублей. В то же время среди востребованных специалистов самые высокие зарплатные предложения у инженеров ПТО – 150 тысяч рублей, машинистов и курьеров. Специалисты краевого наркологического диспансера помогают жителям Приморья справиться с созависимостью, состоянием, при котором жизнь близких людей полностью сосредоточена на контроле и помощи зависимому человеку. В течение года в отделении медицинской реабилитации проходят информационно-практические занятия для тех, кто хочет восстановить эмоциональное состояние, вернуть внимание к собственной жизни. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
7: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей, а после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
8: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
9: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
10: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете Упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
11: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
10: Планета Упаковки.
12: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
13: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
14: А чем так вкусно пахнет?
15: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
14: А мне хватит?
15: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
16: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
17: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
19: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
20: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
21: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 58, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Хатлайн. Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
1: Крейг Дэвид. Хартлайн.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19:00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
5: Что это?
6: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
5: И монтаж.
6: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
5: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
7: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
8: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
9: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
11: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
12: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
15: Ура!
16: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
14: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.